0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации The Great Media Group. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий. Краткая сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Соединенные Штаты Америки закрывают границы из-за Эболы, вопреки рекомендациям ВОЗ. И администрация Дональда Трампа ввела одни из самых строгих ограничений на поездки в истории нашей страны. Вашингтон временно запретил въезд иностранцам и обладателям грин-карда после их визитов в страны, в которых зафиксировано распространение вируса. Глава нашего Госдепартамента Марко Рубио прямо заявил, что власти не допустят проникновения Эболы в нашу страну. И американцев, у которых есть риск заражения, теперь отправляют на карантин и лечение в европейские клиники. Страшная авария в штате Виргиния. Среди погибших в страшной аварии с автобусом на автомагистрали I-95 оказалась семья иммигрантов из Молдовы, которая проживала в штате Массачусетс с 2008 года. Как мы ранее сообщали в выпусках последних известий, дальнобойщик Илья Романченко из Розвелла, штат Калифорния, жестоко убил своего напарника Александра Гурьянова в штате Пенсильвания. И как стало известно нашему каналу, Александр Гурьянов, которого убил Илья Романченко, до переезда в Америку был епископом церквей «Новое поколение». Телеканал NBC News опубликовал большое расследование о массовых случаях педофилии в пятидесятической структуре Ассамблеи Бога, и журналисты выявили около 200 обвиняемых служителей этой крупнейшей протестантской организации. Пострадавшими от противоправных действий стали более 470 несовершеннолетних прихожан общин, многим из них не было даже и 14 лет. Согласно расследованию, руководство структуры на протяжении 50 лет скрывало совершаемые преступления. При этом обвиняемые сотрудники часто сохраняли свои посты благодаря регламентам духовного восстановления. Сообщается, что среди террористов и экстремистов в России прибавился еще один террорист и экстремист. Это бывший глава баптистов Российской Федерации Юрий Кириллович Сипко, который был внесен в реестр экстремистов и террористов. Причем причина внесения Юрия Кирилловича в реестр на сайте российского ведомства не указана. Напомню, что в 2023 году в отношении этого служителя было возбуждено уголовное дело о публичном распространении фейков об использовании вооруженных сил Российской Федерации. В штате Орегон мужчина почти 3 месяца тайно жил под домом семьи с маленьким ребенком. Все это время домохозяйство даже и не подозревали, что прямо у них под ногами поселился незнакомец. Итак, у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: О погоде за бортом. Лето началось не только календарное, но и также уже по фактической погоде тоже солнечно в Филадельфии. И на этой неделе столбы будут плавно повышаться. Во вторник синоптики обещают, что будет в районе 77, потом в среду уже за 80, и, внимание, в четверг, возможно, под 90 градусов по Фаренгейту. На Тихоокеанском северо-западе тоже будет жаркая погода. Вполне возможно, что в эти дни воздух в Портленде прогреется до 90 градусов по Фаренгейту. В районе Большого Сиэтла, конечно, не будет никаких 90 градусов по Фаренгейту, но за 80 вполне во вторник при солнечной погоде.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа-служба информации The Great Media Group. Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBS FLP на частоте 100,7 FM по километру Эри. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий в виде подкастов на Spotify и через CarPlay Android Auto в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Администрация Дональда Трампа ввела одни из самых строгих ограничений на поездки в американской истории. И причиной стала масштабная вспышка Эбола в Демократической Республике Конго. При этом Белый дом полностью проигнорировал позицию Всемирной организации здравоохранения. Дело в том, что ВОЗ еще 17 мая признала ситуацию чрезвычайной проблемой международного значения, но просила не останавливать транспортные сообщения. Вашингтон в ответ временно запретил въезд иностранцам и обладателям грин-карт после их визитов в страны, в которых зафиксировано распространение вируса Эбола. Глава Госдепартамента нашей страны Марко Рубио прямо заявила, что власти не допустят проникновения Эболы в нашу страну. Американцев, у которых есть риск заражения, теперь отправляют на карантин и лечение в европейские клиники. Администрация отказывается ввести их в профильные медицинские центры в Соединенных Штатах Америки. Госдепартамент также пытался организовать изолятор для американских граждан в Кении, но местный суд приостановил реализацию этого проекта. Пассажиров с гражданством Соединенных Штатов Америки пускают домой после визита в Конго, Уганду и Южный Судан только через 4 специальных аэропорта с обязательным медицинским досмотром. Раньше сообщалось, что доступ будет идти только через Вашингтон Dulles International Airport, который расположен в штате Виргиния. Вспышка в Конго спровоцировал редкий штамм Бундибуджо. Зафиксировано около 1000 вероятных случаев и более 200 смертей, однако реальные цифры могут быть гораздо выше. Врачи подозревают, что вирус месяцами распространялся незамеченным из-за проблем с диагностикой. Эксперты ВОЗ и Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний критикуют закрытие границ. Глава Африканского центра Жан Касси назвал подобное отношение Запада к Африке неприемлемым. Специалисты предупреждают, что подобные барьеры бьют по экономике и усложняют логистику медицинских миссий, а люди начинают скрывать маршруты своих поездок. Научное сообщество сомневается в эффективности подобных запретов. Анализ из 165 стран от Центров по контролю заболеваний за 2022 год показал, что международные транспортные ограничения лишь отсрочили, но не остановили распространение COVID-19. При этом разница вирусов колоссальна. COVID легко переносился по воздуху, тогда как заражение Эболой происходит только при прямом физическом контакте с больным человеком. Бывший эксперт ВОЗ Дэвид Белл уверен, что эта эпидемия связана с крайней нищетой и постоянными вооруженными конфликтами. Дело в том, что в зоне распространения вируса разрушены больницы, а у местного населения нет денег на медицину. И, по его словам, в Штатах с их уровнем инфраструктуры и безопасности подобное сценарий просто невозможен. Конец цитаты. Но для Трампа же конфликт с ВОЗ является логичным продолжением давней политической линии. Во время пандемии коронавируса он активно критиковал организацию за противодействие транспортным барьерам. Именно этот спор и стал причиной решения о выходе Соединенных Штатов из состава Всемирной организации здравоохранения.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Страшная авария в штате Виргиния. Среди пяти погибших в аварии с автобусом на автомагистрали I-95 оказалась семья иммигрантов из Молдовы, которая проживала в штате Массачусетс. По словам родственников, в результате аварии погибли Дмитрий Донцев, работавший медбратом, его супруга Екатерина Донцева, а также их дети 14-летняя Эмили и 7-летний Марк. Трагедия прошла рано утром в пятницу в округе Стаффорд. По данным полиции, туристический автобус столкнулся с несколькими автомобилями и перевернулся. И в результате удара внедорожник Acura, в котором находилась семья Донцевых, оказался буквально зажат между другими транспортными средствами и загорелся. Все находившиеся внутри погибли. Семья направлялась на свадьбу родственников в Южную Каролину. По словам племянницы Дмитрия, Каролины Бублик, супруги решили ехать на автомобиле, чтобы привезти на праздник домашнюю выпечку, приготовленную Екатериной. Кроме того, Дмитрий много лет работал в ночные смены и предпочитал водить именно ночью. Эта семья переехала в штаты из Молдовы в 2008 году и поселилась в городе Гринфилд, штат Массачусетс. Близкие вспоминают Донцевых как глубоко верующих, добрых и отзывчивых людей, всегда готовых прийти на помощь. Ну а тем временем расследование этой страшной аварии продолжается. Полиция штата Виргиния сообщает, что водителю автобуса 48-летнему Дзин Туну из Стейтен-Айленда, штата Нью-Йорк, предъявлены два обвинения в непредумышленном убийстве. Следователи отмечают, что по мере расследования могут быть предъявлены и дополнительные обвинения. Сам водитель получил травмы и остается в больнице. Гибель этой семьи сотрясла местную общину. Школа Providence Christian Academy, где учились Эмили и Марк, опубликовала даже специальное заявление соболезнования родным и близким. Всего в аварии погибли 5 человек, еще 44 человека получили травмы различной степени тяжести. Расследованием причин катастрофы занимается Национальный совет по безопасности на транспорте NTSB. Родственники открыли сбор средств для покрытия расходов на похороны семьи Донцевых. Поддержать их можно на GoFundMe.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Как мы ранее сообщали, в Соединенных Штатах Америки дальнобойщик Илья Романченко из Розуэлла, штат Калифорния, жестоко убил своего напарника Александра Гурьянова после ссоры. И как вот стало известно нашему каналу, Александр Гурьянов до переезда в Америку был епископом церквей «Новое поколение». По данным следствия, во время совместного рейса у мужчин возник конфликт. И в результате ссоры Романченко нанес своему напарнику множественные ножевые ранения и оставил тело погибшего на обочине дороги в Пенсильвании. Позже тело было обнаружено местной полицией. После нападения подозреваемый попытался сбежать и вылетел в Майами, но был задержан правоохранительными органами прямо в аэропорту Флориды. В настоящее время Илья Романченко находится под стражей, ждет суда и экстрадицию в штат Пенсильвания. За убийство ему грозит пожизненное заключение. Сообщается, что Илья Романченко родился в городе Новосибирск. Ему 25 лет. А жертвой преступления стал его напарник по рейсу Александр Гурьянов, который до переезда в Америку был епископом церквей «Новое поколение».
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Телеканал NBC News опубликовал большое расследование о массовых случаях педофилии в пятидесятнической структуре Ассамблеи Бога, то есть Christian Assembly of God. Журналисты выявили около 200 обвиняемых служителей этой крупнейшей протестантской организации. Пострадавшими от противоправных действий стали более 370 несовершеннолетних прихожан этой общины, многим из них и не было и 14 лет. Согласно расследованию, руководство структуры на протяжении 50 лет скрывало совершаемые преступления. И согласно новому судебному иску, задолго до того, как пастор церкви Ассамблея Божьей был осужден за изнасилование, дети рассказывали церковному руководству о скрытых камерах, напитках со снотворным и о фактах насилия. Как следует из нового иска, поданного на прошлой неделе, более чем за 10 лет до того, как полиция обнаружила на компьютере Тони Уолтера, многолетнего детского пастора, десятки видеозаписей с обнаженными детьми, девочки из его церкви Ассамблеи Божьей в штате Арканзас неоднократно предупреждали взрослых о том, что происходит за закрытыми дверями что-то страшное. В этом масштабном гражданском иске, поданном 6 женщинами в окружной суд округа Крейхет, церковь Refuge Church в Джонсборо, а также региональные и национальные лидеры движения Ассамблеи Божией обвиняются в том, что они оставляли без внимания сообщения о злоупотреблениях пастора Уолтера. Тем самым они и позволили ему на протяжении 15 лет втираться в доверие к девочкам, совершать в отношении них развратные действия и вести тайную видеосъемку. По словам женщин, еще будучи детьми, они рассказывали пасторам о скрытых камерах в церковном туалете, о том, что Уолтер заставлял их полностью раздеваться и выполнять упражнения на растяжку, о чувстве глубокого дискомфорта, которое они испытывали всякий раз, когда он касался их тел. Согласно материалам этого дела, первое сообщение о действиях пастора Уолтера поступили к церковному руководству еще в 2000 году. Как утверждается в новом иске, на протяжении последующих лет руководство церкви раз за разом практически не предпринимало никаких мер. В иске говорится, что примерно в 2004 году старший пастор недолго отстранил Уолтера от служения после того, как девочки обнаружили скрытую камеру, направленную на церковный туалет. Однако вскоре он вернул его к обязанностям, и Уолтер продолжал охотиться на детей еще целое десятилетие. Насилие прекратилось лишь в 2015 году, когда жена Уолтера обратилась в полицию, обнаружив на его компьютере изображение обнаженных девочек. Год спустя Уолтер признал себя виновным в изнасиловании 2 девочек и был приговорен к пожизненному заключению. Стефани Дэвис, по словам которой ее семья обращалась к старшему пастору после того, как Уолтер подмешал ей в напиток снотворное и тайно снял ее обнаженной, когда ей было около 12 лет, заявила, что подала иск с целью привлечь церковное руководство к ответственности и обязать движение Ассамблеи Божией, то есть Christian Assembly of God, принять более строгие меры для защиты детей. Тони проведет в тюрьме остаток своей жизни, и это справедливо. Но он не единственный, кто несет ответственность за то, что с нами произошло. Конец цитаты, сказала Дэвис в интервью NBC News. В прошлом году в ходе годичного расследования случаев сексуального насилия в Ассамблее Божьих в крупнейшей мире пятидесятнической деноминации телеканал NBC News придал огласке многие из обвинений, фигурирующих в данном судебном иске. В материалах расследования была выявлена полувековая закономерность. Церкви восстанавливали в служении обвиняемых пасторов, не сообщали о произошедшем в полицию и из-под тишка возвращали насильников на руководящие должности. Журналисты NBC News установили личности около 200 пасторов, церковных сотрудников и лидеров волонтеров Ассамблеи Божьих, обвиненных в сексуальном насилии за последние 50 лет. Кроме того, NBC News выяснила, что Ассамблея Божия неоднократно отказывались вводить обязательные меры по защите детей, включая проверку биографических данных сотрудников и требования сообщения о случаях насилия, перекладывая принятие подобных решений на местные общины. Пострадавшие описывали один и тот же губительный сценарий. Дети пытались предупредить взрослых. Пасторы преуменьшали серьезность обвинений или игнорировали их, а церковные лидеры проявляли снисхождение и покровительство по отношению к насильникам, тем самым открывая путь к тому, чтобы пострадали новые и новые дети. Вот история Дэвис как раз стала одним из наиболее вопиющих примеров вот подобной практики. После публикации расследования NBC News о случаях насилия со стороны Уолтера и попытках церковных чиновников скрыть эти факты, заявили и другие женщины. Они присоединились к судебному иску Дэвис, требуя привлечь виновных к ответственности. В 2004 году Ассамблеи Божией поймали этого хищника с поличным прямо с камерой в руках и списком упражнений в обнаженном виде. Конец цитаты, так и заявил в своем обращении адвокат женщин Джошуа Гелеспи. Вместо того, чтобы вызвать полицию или защитить уязвимых девочек, они сознательно предпочли оградить репутацию деноминации, проявив к растлителю детей снисхождение и всепрощение ценой детской невинности. Конец цитаты, продолжил он. По официальным заявлениям Генеральный совет Ассамблеи Божьих, то есть Christian Assembly of God, руководящий орган деноминации на территории Соединенных Штатов, сообщил, что узнал об обвинениях в адрес Уоллера лишь в 2015 году. Я цитирую. Информация о господине Уолтере была незамедлительно передана в соответствующие правоохранительные органы. В отношении него было проведено тщательное расследование, по итогам которого он был лишен права на пасторское служение. Эти действия полностью соответствуют политике нулевой терпимости, которую Генеральный Совет неукоснительно соблюдал на протяжении десятилетий задолго до появления данных обвинений. Конец. Цитата, так говорится, в заявлении Christian Assembly of God. Ранее Генеральный Совет Церкви Ассамблеи Божьих уже выступал в защиту своих усилий по обеспечению безопасности детей, заявляя, что разделяет скорбь всех пострадавших и настоятельно рекомендует аффилированным церквям принимать меры по предотвращению насилия. Представители церкви Refugee Church, известной как Первая Ассамблея Божия в Джонсборо, не ответили на запрос о комментарии. Ранее церковь сообщила NBC News, что после ареста Уоллера она внедрила усиленные меры по обеспечению безопасности детей, включая проверку биографических данных, обязательное информирование о нарушениях и установку камер видеонаблюдения. Бывший многолетний старший пастор церкви Майк Гловер, фигурирующий в судебном иске в качестве ответчика, переадресовал все вопросы своему адвокату Глену Риттеру. В электронном письме Риттер сообщил, что Гловер отвергает все обвинения в халатности и виновности. Конец цитаты. Гловер нанял Уоллера на должность детского пастора в церкви Джонсборо First Assembly в 1999 году. Согласно материалам судебного иска, уже спустя год он начал получать тревожные сообщения о поведении нового пастора. И как следует из полицейского отчета, с которым ознакомились журналисты NBC News, и который цитируется в иске, той весной полиция Джонсборо совместно с администрацией начальной школы начала тщательное расследование в отношении поведения Уоллера по отношению к 11-летней девочке, с которой он познакомился благодаря церковному служению. В отчете описывается утверждение о том, что Уолтер часто посещал школу девочки, покупал ей одежду, поздно ночью отвозил на парковку отеля и оставлял ночевать прямо у себя дома. В другом эпизоде одна из учительниц сообщила, что видела, как Уолтер разговаривал с девочками на игровой площадке во время перемены. И, по его словам, он постарался уклониться от общения, когда она попыталась к нему подойти. И, согласно полицейскому отчету, в этот момент правоохранительные органы не стали возбуждать уголовное дело, поскольку сама девочка отрицала, что Уолтер вел себя по отношению к ней неподобающим образом. Тем не менее, администрация школы запретила Уолтеру появляться на территории этого учебного заведения. Как сказано в полицейском отчете, перед закрытием расследования в апреле 2000 года детектив из полицейского управления Джонсборо совместно со школьным офицером полиции и директором начальной школы встретился с Гловером, чтобы проинформировать его о поступивших жалобах на Уоллера и объяснить, что последнему запрещено посещать школу. Уоллер же продолжал руководить детскими программами церкви. И в интервью, которое он дал в прошлом году, Гловер, который покинул церковь в 2007 году и вышел на пенсию в 2024, после полувека служения в деноминации Ассамблеи Божией, рассказал NBC News, что помнит ту встречу с полицией в 2000 году. Однако, по его словам, офицер сообщил ему лишь о том, что Уоллер проводил в школе слишком много времени, чем вызывал у окружающих чувство дискомфорта. Никаких обвинений в неподобающем поведении по отношению к ребенку тогда не выдвигалось, так заявил Гловер. Это был не последний случай, когда ему приходилось разбираться с жалобами на детского пастора. Например, несколько лет спустя, примерно в 2004 году, у детей, посещавших программу домашнего обучения при церкви Уоллера, появилась странная ежедневная обязанность. Как рассказала Дэвис, которая в то время училась в 6 классе, Уоллер требовал, чтобы перед занятиями физкультуры девочки по очереди заходили в туалет, полностью раздевались и выполняли упражнения на растяжку. По утверждению, изложенному в судебном иске, он объяснял им, что они должны быть без одежды, чтобы их движения ничем не сковывались. Дэвис подчинялась этому требованию до тех пор, пока она и другие девочки не обнаружили вдруг скрытую камеру, направленную прямо на них через отверстие в двери. И по словам Дэвис, которая уже сейчас совершеннолетняя, вскоре после этого произошел еще один инцидент. Уоллер дал ей газировку в пластиковом стаканчике. Напиток показался ей странным на вкус и вызвал головокружение. В панике она бросилась в кабинет церковного секретаря и позвонила оттуда матери. Впоследствии, как она утверждает, ее семья принесла тот самый стаканчик, герметично упакованный в пакет с застежкой, и сообщила Гловеру о своих подозрениях касательно камер в туалете. И одна из одноклассниц Дэвис, Элизабет Драйер, утверждает, и это также отражено в иске, в новом иске, который был подан на прошлой неделе, что примерно в то же время она вместе с матерью встречалась с Гловером, чтобы обсудить ситуацию со скрытой камерой, а также сообщить о том, что Уоллер допускал в отношении девочки действия сексуального характера, ощупывал ее во время подвижных игр в церкви. И согласно материалам иска, после этого церковное руководство демонтировало скрытую камеру, заделало отверстие в двери туалета и отстранило Уоллера от служения на срок от 2 до 4 недель, после чего вновь допустил его к работе, сохранив ему полный доступ к детям. Они ничего не предприняли, абсолютно ничего. Конец, это так заявила Дэвис. И в беседе с журналистами NBC News в прошлом году Гловер подтвердила факт встречи с Дэвис и ее матерью, а также факт временного отстранения Уоллера от служения. Однако он заявил, что высказанные тогда опасения касались лишь того, что Уоллер оставлял детей без присмотра. Гловер утверждал, что никто и никогда не сообщал ему ни о какой скрытой камере, ни о каких-либо действиях сексуального характера. «При мне такого не происходило», — заявил он. «Иначе он бы вылетел отсюда давным-давно. Мне об этом никто не докладывал». Конец цитаты. Еще одна девочка, посещавшая эту церковь, утверждает, что обнаружила, как Уоллер тайком снимал ее на видео в тот момент, когда она раздевалась у себя в спальне. Кортни Блэкберн, которой до этого момента было 12 лет, ранее рассказывала NBC News, что ее мать Ронда Келли сообщила об этом инциденте Гловеру и церковному руководству. Сама Блэкберн не выступает истцом по данному делу, поданному на прошлой неделе, однако ее показания фигурируют в материалах судебного иска. Келли заявила, что позже Гловер сказал ей, что церковный совет молился об этой ситуации, что Бог сказал им, что

0: I love being on the closetfactory.com website. Hey, it's Brooke from Brooke and Jeffrey in the Morning. Go to closetfactory.com. Call or text at 425-513-2700.
1: Заявила, что Вовер вел себя как веселый отец, играя с девочками в прятки и переодеваясь, а затем во время игр приставал к ним и снимал это на видео. Другая обвиняемая, Джейн Доу, утверждает, что когда ей было около 12 лет, Уоллер дал ей напиток с наркотиком в пластиковом стаканчике, а затем записал на видео, как он над ней издевается, насилует. Эту запись, кстати, позже обнаружили на компьютере Уоллера, согласно иску по полицейским протоколам. В 2015 году, после того, как жена Уоллера обнаружила на его компьютере компрометирующее изображение, следователи нашли десятки видеозаписей, сделанных скрытыми камерами в церковном туалете и в других местах, согласно полицейским протоколам. Еще две девочки, ни одна из которых не является истцом в этом новом иске, выступили в ходе уголовного расследования и обвинили Уоллера в сексуальном насилии над ними в течение многих-многих лет. По их словам, судебный иск – это не просто разоблачение того, что произошло в одной церкви в Арканзасе. Она надеется заставить Объединение Ассамблеи Бога принять более строгие общенациональные меры защиты и обязательную политику сообщения о таких случаях, чтобы другие дети не подвергались подобному насилию. Всего этого можно было бы избежать, если бы кто-нибудь прислушался. Конец цитаты, сказала Тэвис.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Ну и еще у нас одна религиозная новость. Судя по всему, в полку экстремистов и террористов прибавился еще один человек, которого знает вся страна. Это бывший глава баптистов России, который был внесен в реестр экстремистов и террористов. Дело в том, что к концу прошлой недели, к пятнице, Росинформмониторинг РФ обновил список лиц, считающихся экстремистами и террористами. Теперь в их числе, увы, также значится Юрий Кириллович Сипко. Причина внесения Юрия Кирилловича в реестр на сайте ведомства не указаны. В 2023 году, в отношении служителя, было возбуждено уголовное дело о публичном распространении фейков об использовании вооруженных сил Российской Федерации. По версии следствия, в марте 2022 года Юрий Кириллович Сипко опубликовал видеоролик на YouTube-канале, в котором содержалась ложная информация, что подтвердила так называемая психолингвистическая экспертиза. Конец цитаты. Напомню, что Юрий Кириллович Сипко был председателем Российского союза евангельских христиан-баптистов, а также вице-президентом Всемирного баптистского альянса. 8 августа 2023 года у него дома прошел обыск. В тот момент его уже не было в стране, то есть на территории Российской Федерации, и он был объявлен в розыск. Напомню, что его отец Кирилл Александрович также был баптистским пастором, и в 1961 году его приговорили к ссылке на 5 лет. Еще одна новость. В Новочеркасске сожгли Евангелие. Было получено письмо из Федерального агентства по управлению госимуществом по Ростовской области, и в этом уведомлении было написано, что они сожгли Евангелие и песники, которые были переданы им на хранение. Данная литература была конфискована в церкви судом по иску прокурора и передана на хранение. Поэтому от имени братства российских церквей ЕХБ сейчас многие пасторы, в том числе и Петр Вальтович Мицкевич, просят поддержать в молитве, в частности, пастора Владимира Васильевича Романенко, который как раз и фигурирует вот в этом деле. Именно в его церкви случилось то, что не могло случиться в нормальном обществе. Все Библии, которые были переданы на хранение, и песенки были сожжены.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа службы информации Адагрейт Медиа Групп. Мы продолжаем выпуск последних известий, которые транслируются на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM в Портленд Метро Эри. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на

0: частоте 1150 AM на радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106.5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий в виде подкастов на Spotify и через CarPlay и Android Auto в любое удобное для вас время. Мы продолжаем выпуск последних известий. Оставайтесь с нами.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Компания United Airlines была вынуждена развернуть свой борт в Испании после того, как кто-то из пассажиров глупо пошутил. Дело в том, что он назвал одно из своих устройств словами, которые озадачили практически весь экипаж этого самолета. Сейчас у нас есть возможность послушать, как это все происходило прямо на борту. Мы возвращаемся обратно в Ньюарк, Либерти, потому что произошла очень странная шутка. Это было совсем не смешно. Один из пассажиров написал слово из четырех букв, когда он активировал свой Bluetooth. Мы попросили его выключить Bluetooth, и это было не смешно. И вот из-за этой дурацкой шутки теперь мы, увы, возвращаемся обратно в аэропорт, потому что это было не смешно. Мы возвращаемся в аэропорт, потому что наш приоритет, чтобы все пассажиры были в целости и сохранности. И безопасность для нас – это главный приоритет. После того, как мы приземлимся, на борт зайдут представители правоохранительных органов, потому что это очень и очень серьезный инцидент, который случился на борту. Сообщается, что это борт компании United Airlines, который был развернут обратно. И, как нам стало известно, слово, которое было записано, то есть в качестве никнейма на Bluetooth оказалось слово «бомба». И это была веская причина, чтобы развернуть борт самолета и направить его в аэропорт вылета в Ньюарк Либерти Аэропорт.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Продолжаем выпуск последних известий. Международные новости. В Румынии подтвердили, что ударивший по стране дрон был российским. А в Кремле тем временем не получили какой-либо реакции от Румынии на слова российского президента Владимира Путина о готовности провести объективное расследование в случае передачи Москве обломков беспилотника, который упал в Румынии на жилой дом в городе Галац. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Вот что беспилотник попал в дом в Румынии в ночь на 29 мая. Пострадали два человека. Власти Румынии заявили, что дрон был российским. Одним из десятков беспилотников, выпущенных в ту ночь по Одесской области Украины. Путин на пресс-конференции 29 мая в Астане усомнился в этом, предположив, что беспилотник мог быть украинским. Он отметил, что расследование сможет установить истину, если румынская сторона передаст обломки. В воскресенье президент Румынии Никош Дан, ссылаясь на данные обследования обломков беспилотника, написал, что специалисты пришли к однозначному выводу, что речь шла о российском ударном беспилотнике «Герань-2». Причем он даже опубликовал соответствующие снимки в своей соцсети. Судя по всему, эта фотография была опубликована в сети X. По словам Дана, техническая экспертиза уже готова. Президент Румынии снабдил свой пост фотографиями. Он отметил, что на обломке видна надпись «Герань-2». О том, что это именно беспилотник этого типа, свидетельствует также и технический анализ других обломков. Но заявление Путина он не прокомментировал. Министерство обороны Румынии подтвердило, что дрон вошел в воздушное пространство Румынии во время российского удара по Украине. При этом ведомство не подтвердило утверждение о том, что он был сбит украинской системой ПВО. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Румынию за, как он выразился, ясность и отметил, что факты являются лучшим средством против лжи. Конец цитаты. Румыния после этого инцидента приняла решение о закрытии российского консульства в Констанце. Вместе с тем, страна не стала официально инициировать процедуру консультации в соответствии с 4-й статьей договора о НАТО. Власти ранее подчеркивали, что речь, по всей видимости, не шла о целенаправленной атаке именно на Румынию. И, судя по всему, это был шальной беспилотник, который таким образом залетел в воздушное пространство Румынии. А тем временем президент России Владимир Путин провел совещание в связи с расследованием украинского удара по зданию колледжа в Старобельске. Вот что он заявил. Похоже, что сознательно, именно сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей и подростков в педагогическом колледже в Старобельске, киевская верхушка решила открыть новую страничку в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор. Конец. Цитата, заявил Путин. После этого он завершил открытую часть совещания и перешел к закрытой. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 29 мая он предупреждает украинцев о возможности массированного удара России. Он повторил это предупреждение также и в вечернем обращении 1 июня следующими словами. Я цитирую. «Массированный удар может быть». Они его подготовили. Наши защитники неба готовы 24/7, насколько это возможно, с имеющимися поставками. Конец цитаты. Потому что в ночь на 22 мая ВСУ ударили по городу Старобельску в Луганской области, частично разрушив здание местного колледжа. И в результате погиб 21 человек в возрасте от 18 до 21 года. В ночь на 24 мая Россия нанесла масштабный удар по Киеву и Киевской области. И третий раз за время войны была использована ракета «Орешник». Погибли 2 человека, ранения получили более 80 человек.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: И вновь об Иране. Иранские переговорщики приостановят обмен сообщениями с представителями Соединенных Штатов Америки. В этом сообщила государственное иранское агентство ТАСНИМ без ссылки на источник. Это решение, как утверждается в сообщении госагентства, принято в связи с ударами Израиля по Ливану, где находятся объекты ливанской террористической группировки Хизбаллы. Вы ранее отметили, что Ливан входит в число условий перемирия с Соединенными Штатами, но боевые действия продолжаются на всех фронтах. Конец цитаты. Тегеран также собирается полностью заблокировать проход через Ормузский пролив и активировать другие фронты, как сказано в сообщении, в том числе и Баб-эль-Мандебский пролив. Конец цитаты. Иран и Соединенные Штаты договорились о перемирии в начале апреля. Через несколько недель режим прекращения огня расширили на Израиль и Ливан. Несмотря на перемирие, стороны продолжают обмениваться ударами. Так, в конце мая Соединенные Штаты нанесли новые оборонительные удары по Ирану. Тегеран в ответ заявил, что атаковал американскую авиабазу. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху приказал расширить наземную операцию в Ливане и наносить удары по южным пригородам Бейрута и в том числе в Дахии, оплоту Хизбаллы. Это решение, как утверждается, приняли после того, как ливанская группировка усилила атаки по северным районам Израиля. Ранее заявили, что рассматривают действия Израиля как нарушение перемирия и пригрозили последствия. Так что Иран и Соединенные Штаты Америки пока не могут договориться о завершении войны. Как ожидается, удары Израиля по Ливану еще больше затормозят переговорный процесс.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Ну и в заключение еще одна новость. Такое возможно только в Орегоне. В штате Орегон мужчина почти 3 месяца спокойно и тайно жил под домом семьи с маленьким ребенком. И все это время хозяева даже и не подозревали, что прямо у них под ногами поселился незнакомец. 41-летний Бенджамин Букер оборудовал себе жилье в техническом помещении под таунхаусом, то есть в Crawl Space. И по данным прокуратуры Клакамас Каунти, он проник туда прошлой осенью, воспользовавшись темнотой, а затем постепенно перенес внутрь свои вещи. Потом мужчина устроил себе полноценное укрытие. Он провел свет, оборудовал кухню, установил внимание телевизора и даже игровые приставки. И во время обыска полицейские также нашли внутри меч, несколько ножей и трубку со следами метамфетамина. Наверху все это время спокойно, ни о чем не подозревая, жила семья. Муж, жена и их маленькая доченька. Следователи говорят, что мужчина свободно приходил и свободно уходил, оставаясь абсолютно незамеченным. Позже хозяева рассказали, что иногда действительно слышали странные звуки снизу, но никто и представить себе не мог, что прямо под ногами, под их домом живет посторонний человек, который развлекается там с телевизорами, игровой приставкой, употребляя метамфетамин. История раскрылась после звонка соседа. Он заметил возле дома незнакомого мужчину, увидел открытую дверь в техническое помещение, то есть в crawl space, а также свет внутри этого помещения, после чего он, конечно, вызвал полицию. Когда помощники шерифа приехали на место происшествия, дверь оказалась поврежденной и запертой изнутри. Через вентиляцию был протянут электрический провод. С разрешения владельца сотрудники вскрыли вход. Сразу за дверью стоял Бенджамин Букер. Его задержали на месте происшествия. Во время осмотра нашли ножи, меч, бытовую технику и личные вещи. Позже выяснилось, что за плечами у мужчины более 20 лет криминального прошлого, кража, наркотики и незаконные проникновения. Суд присяжный Клакамас Каунти признал Букера виновным в краже со взломом. Суд назначил ему 3 года лишения свободы. Итак, у нас новости, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group. В выпуске последних известий была использована информация агентств Reuters, Associated Press, агентства France Press, CNN, NBC, Philadelphia, CBS, ABC, New York, Fox Oregon, CBC Canada, BBC World Service, Deutsche Welle, Форум Дели, Медуза, радиостанция «Свободная Европа», «Радио Свобода» и включение о том, что у нас происходит с погодой за бортом. Судя по всему, лето действительно началось, и на этой неделе столбики термометров в Филадельфии будут потихонечку подниматься все выше и выше. Во вторник будет 77, в среду уже за 80, и вполне возможно, что в четверг под 90 градусов по Фаренгейту. А вот в Портленде 90 градусов по Фаренгейту будут вот уже буквально вот-вот. Возможно, что во вторник уже будет реально 90 градусов по Фаренгейту. В районе Большого Сиэтла 90 градусов не будет, но 85, скорее всего, вполне возможно при солнечной погоде. Правда, потом уже в среду уже будет значительно прохладнее градусов, наверное, на 20, а то и больше и в Портленде, и в районе Большого Сиэтла. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.

0: Дорогие, мир вам! Мы очень рады снова быть с вами. И если вдруг случилось такое, что вы впервые, и у вас есть вопрос, который вы хотели бы задать, это очень легко сделать. Под каждым видео у нас есть ссылочка. Нужно нажать, написать ваше послание, и мы его получим. А сейчас вопрос. Алексей Алексеевич, интересный вопрос. Задает его Андрей из Беларуси. Часто из-за кафедры слышу такое выражение. Когда мы предстанем перед Богом, то будем отвечать за то или за другое. Я понимаю, что написано, все дадут отчет. Но я ведь верующий человек, я спасенный, я оправданный Христом. А верующий на суд не приходит. Каким образом я, как верующий человек, буду отвечать за свои поступки в вечности перед Богом?
1: Очень хороший вопрос. Действительно, он касается такой сложной темы, в которой Священное Писание с одной стороны говорит о том, что на суд не приходит, а с другой стороны, помнишь, написано в послании Петра, время начаться суду с Дома Божьего. Mm-hmm. То есть, и больше того, в Евреям, 12 главе, сказано, бьет же всякого сына, которого принимает. То есть, Бог наказывает своих детей. Если не наказываетесь Богом, значит, вы не дети его. То есть, это очень серьезные тексты, которые часто не совсем стыкуются друг с другом, если мы не понимаем всей вот схемы того, как Священное Писание объясняет нам спасение. Так вот, этот человек прав в том, что в действительности мы оправданы праведностью Иисуса Христа. И верующие в Него... Иисус Христос, говорит в Евангелии Иоанна, не судится и на суд не приходит. Почему на суд не приходит? Потому что Иисус Христос осужден за наши грехи. Потому что на Голгофском кресте Иисус Христос понес наказание за каждый грех, который сделал я, ты и любой человек, который доверил Христу свою жизнь. В этом смысл спасения. Вот почему все теории, связанные с чистилищем, или какие-то подобные теории, в которых человек как бы отрабатывает свои грехи, они абсолютно несостоятельны, потому что они, во-первых, не библейские, а во-вторых, они не решают глобальной проблемы абсолютного статуса праведности человека. Он только Христом может быть обеспечен. Вот в этом отношении написано, верующий не судится, на суд не приходит. Но с другой стороны, когда мы говорим о том, что Иисус Христос принял тебя, такого, как ты есть, грешника, и покрыл своей праведностью, и вменил не только свою праведность, а свою жизнь тебе, Он, приняв тебя, работает над того, чтобы помочь тебе практически преобразоваться в Его образ. Вот почему, когда мы говорим о спасении, то оно включает в себя не только юридический аспект, он включает в себя духовный аспект. Вот почему Иисус говорит о том, должно вам родиться свыше. Кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Угу. Вот почему Иисус говорит о том, что всякий рожденный свыше, он обязательно будет любить родившего, это евангелист Иоанн говорит. И он будет возрастать в характере того, кто его родил. Мы видим ряд мест об этом. Христос говорит об этом в Евангелии Иоанна. Мы видим, апостол Павел говорит об этом в послании к Колоссянам, в послании к Коринфянам, вернее, в послании к Ефесянам. То есть множество мест, которые говорят о процессе нашего духовного роста. Так вот, в процессе того, пока мы духовно растем, этот процесс продолжается всю жизнь, мы делаем что-то согласованно с волей Божией, со Христом. И вот все то, что сделано согласованно с волей Божией, в гармонии с Богом через Иисуса Христа, все это приносит положительный результат, добрый плод производит. А все то, что мы сделали без Иисуса Христа, то, что мы сделали, противясь Его воле, противопоставляя себя Его воле, вот все это, оно производит плохой плод. Угу. Апостол Павел говорит об этом очень ясно в послании Галатам, 6 главе, где он говорит, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление. То есть все то, что каждый христианин делает по плоти, будет приносить плохие результаты, разрушающие результаты. Вот в общем, в этом-то и заключается смысл освящения. И вот в связи с этим апостол Павел говорит в 5 главе 2 послания к Коринфянам о так называемом судилище. Там написано следующее, 10 стих. «Ибо всем нам, он имеет в виду верующих, должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». То есть речь идет о другом типе суда. Вот здесь слово «судилище» – это слово «бема» греческое. Может быть, слышали такое выражение «бемасит». То есть это место, на котором заседали судьи, присуждающие награды спортсменам, которые соревнуются. Это были Олимпийские игры или Истманские игры, еще в то время были в Коринфе. И вот люди, которые сидели вот в этом, или место, которое, в котором заседали эти судьи, называлось то, как переведено по-русски, судилище. То есть это не суд у Великого Белого Престола, а это суд, в котором Иисус Христос, он выдает награды, или он одобряет того или иного человека. Это помнишь, как тот, кто имел 2 таланта, 5 талантов, 10 талантов, и вот они приходят, и вот ему говорят: «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость господину, ты 2 таланта или 5 талантов». То есть речь идет о определенных наградах. И когда мы говорим о наградах, то это не золото, которое каждый получит там мешками. Это не какие-то вещи. Наша награда на небесах, апостол Павел называет, готовится мне венец праведности. И не только мне, а всем возлюбившим пришествие его. Это еще одно сравнение — венец. Христос говорит: собирайте себе сокровища на небесах. Речь идет о нашей способности, насколько я могу определить, анализируя книгу Откровения, о нашей способности вот там на небесах отражать славу Божию. То есть мы все будем сотрудниками того, что Бог делал через нас. И вот чем больше человек стал носителем Божьего отношения, Божьего духа, Божьего действия, Божьей атмосферы, чем больше он этого сделал, тем больше будет вот эти дела мои, сделанные здесь, они будут очевидно присутствовать там. Вот в этом отношении Бог будет судить. Но здесь есть еще одна важная деталь, о которой я уже упомянул. Дело в том, что Бог судит своих детей уже здесь на земле. То есть мы несем последствия за то, что мы делаем здесь на земле. Например, человек гневный, не контролирующий себя, он будет нести последствия в своей жизни и жизни его окружения. Он верующий, он спасенный, он будет на небесах, но печальные последствия своих греховных действий он будет здесь пожинать. Точно так же человек нечестный, точно так же человек похотливый, точно так же человек, который ищет что-то своего, гордый, утверждающий себя, обязательно Бог, кого любит, того наказывает. Бог будет приводить этих людей, нас приводит. Я это в своей жизни ощущаю. Каждый из нас, внимательно посмотри в свою жизнь, и ты увидишь. И знаешь что? Верующие люди, они благодарны даже Богу за это. Они видят, как это помогает нам видеть себя, свою слабость или свои какие-то падения и провалы, и искать Божьего освобождения.
0: Да, это чудесно. Спасибо, Алексей Алексеевич. Ого. Друзья дорогие, если вы получили благословение через эту передачу, поделитесь с другими. Поставьте лайк, если еще не подписаны, подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. На сегодня все. Благослови вас Господь.
2: Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.slovo.org. Присылайте ваши вопросы по номеру Viber и WhatsApp плюс 1-360-977-21-82 или по адресу электронной почты письма@slovo.org. Эта программа стала возможной благодаря нашим неравнодушным слушателям. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите наше служение по ссылке, указанной в описании. Да благословит вас Бог!
3: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
4: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
5: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
6: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
7: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
5: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090. Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
7: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
8: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
6: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
9: Доктор Борисенко сертифицирован в Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
10: Ты слышишь?
11: Конечно, все слышат.
10: Это радио.
11: И такое доброе.
10: Доброе радио для всех.
11: Доброе радио для каждого.

Перед тем, как я поделюсь Божьим Словом, я хочу прочитать одно сообщение, которое мне прислали в прошлую субботу. Эдуард Анатольевич, здравствуйте. Вы молились за нашу сестру с Воркуты, дочь Василину, на конференции. Удалили ей меланому, самый плохой вид рака кожи с летальным исходом для детей. Метастазов нет в организме, это чудо, и дополнительно проводили операцию, искали остатки, ничего нет, отпустили домой. Бог благ. Вы знаете, часто, мне кажется, мы уничижаем и недопонимаем то, что Бог дал нам. Представьте, если бы у вас оставалось, зная, что вот вы оставляете эту землю, что бы вы хотели бы сказать своим детям? Иисус Христос, оставляя эту землю, говорит такие слова: «Для вас лучше, если я уйду. Но я пришлю Духа Святого, который будет утешать вас, который будет направлять вас, который наставит вас на всякую истину, который будет ходатайствовать за вас пред Отцом Небесным, говорить тайны ваши сердечные Богу, и который будет ходатаем за вас, чтобы исцелять, восстанавливать». Когда Иисус был на этой земле, люди ходили за Ним. Они видели чудеса Божьи. Они видели чудеса, когда Он кормил их. Они видели чудеса, когда Он исцелял больных. Они видели чудеса, когда Он говорил Слово, которое животворило, которое приносило благословение в жизнь человека. А люди были настолько благословлены тем Его присутствием, что они ходили за Ним. И мы читаем, что Библия говорит, что толпы людей сопровождали. Евангелисты говорят, что не хватило бы всей бумаги, всех книг, чтобы описать то, что Бог вообще делал через Иисуса Христа. И людям хотелось быть с Ним. Я уверен, что апостолы, которые были Его учениками, они хотели проводить время с Ним. Это было, наверное, лучшее время их жизни. И вот Он их садит и говорит: слушайте, пребывайте в единодушном месте, ожидайте, нуждайтесь, и я вам дам что-то намного больше и намного лучше, чем то, что сегодня вы имеете. Духа Святого. Мы читаем, что при сотворении мира Дух Божий уже носился над землей. Мы читаем это. Мы читаем, что Дух Божий сходил где-то, знаете, фрагментально на людей, когда люди, которые жили с Богом, которые приближались к Богу, которые посвящали себя Богу, Бог использовал их. И мы видим в Ветхом Завете Божьих людей, пророков, на которых сходил Дух Святой. Но мы не читаем, что в Ветхом Завете Дух Святой сходил на весь народ, на людей, которые следовали за Богом. И Бог посылает Духа Святого после воскрешения Иисуса Христа и вознесения Его на небо. В этот день рождается церковь, в день сошествия Духа Святого. В этот день происходят невероятные чудеса. Люди начинают видеть, что что-то есть у этих людей, чего нет у нас. Я хочу подчеркнуть, что Дух Святой приходит не каждому живущему на этой земле, но каждому уверовавшему в Иисуса Христа. Это обетование Божье. Это, знаете, это то, что отличает тебя от этого мира. Да, ты часто говоришь, ты часто мыслишь, ты часто даже делаешь то, чего тебе, может быть, сам не нравишься себе. Но Библия говорит, что Бог воздыханиями неизреченными начинает говорить тайны Богу. То есть ты молишься на языках, ты молишься в Духе Святом, и Дух Святой начинает ходатайствовать о тебе самом. Знаете, мне кажется, мы недооцениваем это. Мы где-то начали уничижать это, мы начали этим пренебрегать, мы перестали ценить молитвой, мы перестали ценить молитвенными служениями, мы перестали ценить возможностью собраться вместе и позволить Богу Духом Святым действовать.
Потому у нас остаются, знаете, такие какие-то редкие вспышки каких-то Божьих чудес, когда мы слышим, там на конференции помолились, и слава Богу, да, ребенок, которому, может быть, врачи ставили уже летальный исход, но Бог пришел, и Бог исцелил ребенка. И мы получаем это свидетельство, и мы понимаем, что это не люди, которые молились за этого человека, это Дух Святой, который прикоснулся к этому ребенку и исцелил его. Так вот, представляете, вот этот Дух Святой, который исцеляет, Дух Святой, который утешает, Дух Святой, который ходатайствует, Дух Святой, который советует, Дух Святой, который направляет тебя на стези правды, Он пребывает внутри тебя. Библия говорит, вы суть, храм живущего у вас Святого Духа. То есть, я являюсь носителем Духа Божьего, и я не пользуюсь этим. Я недооцениваю это. Мне важно, чтобы приехал какой-то важный человек, который много молится, который много проводит времени с Богом. Пусть он за меня помолится. Но Бог не подразумевал это. Он говорил, ревнуйте о дарах духовных. Просите, чтобы было пророчество, чтобы было истолкование языков. Истолкование языков, он говорит, что вообще это должно быть нормой у нас. Представляете, то есть один молится на языках, а другой истолковывает. Мы или недопонимаем, или мы боимся этого. Мы думаем, как это? Нет, это невозможно. Скажите, а когда вы были некрещены Духом Святым, вы думали, что это возможно? Для вас это тоже было что-то вообще непонятное. Что такое Дух Святой? Что такое исполниться Духом Святым? Писание говорит, что даже когда молились, то некоторые заходили и думали, ой, что-то тут ненормальное, что-то с ними тут не то. Мы иногда получаем комментарии от наших служений, потому что мы не та церковь, которая прячем Дух Святой. Мы молимся, да, на иных языках, на наших служениях. И я иногда читаю комментарии, все классно, проповедь супер, вообще пение невероятно. Но вот это вот вообще ничего не могу понять, что это за молитва, да. И действительно, для человека, который не исполнен Духа Божьего, человека, который не исполнен благодати Божьей, ему это непонятно, ему это странно, это ему, может быть, вообще большой вопрос для него, что-то такое. Но для тех, кто уверовали, для тех, кто приняли, это должно быть нормой жизни. Бесполезно утешать человека. Уже из опыта знаю, когда он проходит через какие-то вызовы. Когда мы приходим к человеку и говорим, что я тебя понимаю, я с тобой, не переживай. Он на тебя смотрит, как на человека, который с космоса прилетел. Знаете почему? Потому что он внутри себя думает, ты меня не понимаешь. Ты не знаешь, как мне больно. Ты не понимаешь, как мне трудно. Ты не знаешь, как мне одиноко. Ты не знаешь, через что я прохожу в своей жизни. Но когда Дух Святой приходит, там не нужны слова. Дух Святой приходит, и ты смотришь на человека, и кажется, ему надо сейчас скорбеть, рыдать, плакать, а он спокоен. Библия говорит, мир, который превыше всякого ума. Мир, который превыше всякого ума. Обстоятельства кругом. Что-то рушится, что-то ломается, что-то где-то еще что-то. А у тебя мир внутри. Ты с Богом. Тебе говорят, слушай, у тебя там такая ситуация, ты знаешь, что там с детьми, а у тебя мир внутри. И мы так часто уничижаем это. Мы так часто это пренебрегаем. Для нас, знаете, мы слишком устаем за всю неделю, у нас слишком много дел, мы в суете, поэтому прийти в пятницу нам на молитву, нам становится трудно, нам проще, когда мы включим YouTube, и молитва сама придет к нам в дом. Нам как-то это легче, чем просто собраться вместе и просто ревновать. Представляете, ревновать о дарах духовных. Вообще, Бог говорит, не ревнуй там злодеям, да, там, не завидуй там, не. А ревновать о дарах духовных наоборот. Представляете, вот Бог начал кого-то использовать. Какой-то брат помолился за человека, и Бог исцелил его. Ты смотришь на это, пришел в тайную комнату, молишься, говоришь, Бог, но почему ты используешь брата Льва? Почему Господь не используешь меня? Боже, я тоже хочу, чтобы ты меня использовал. Раз сестра молится, начинает пророчествовать. Ты приходишь домой, Господь, почему, Боже, ты этой сестре дал, она пророчествует, а я не могу пророчествовать. Бог, дай мне это.
Знаете, как дети иногда, мы одному что-то дали, а второму не дали, он пришел, и он просто требует, дай. Почему ему дали, а мне не дали? Какая-то несправедливость. И вот Иисус говорит, Бог говорит, Писание говорит, да, ревнуйте о дарах духовных. То есть требуйте, просите у Бога. Ну когда просить? Когда уста закрыты, когда молитвы нету, когда я уставший, когда осуетившийся. Вот если бы мы понимали, что Иисус нам дал, мы бы, наверное, совсем по-другому проживали свою жизнь. Сегодня в нашем поколении, знаете, модно, я слышу там, я психолог с тремя образованиями, христианка, обращайтесь за консультацией. Звучит классно, мне нравится. А Библия говорит, тебе нужен совет? Обращайся ко мне, я дам тебе совет. Представьте, только подумайте, если кто пойдет моим путем, даже неопытный, Библия говорит, не приткнется. То есть Дух Святой наставит меня на всякую истину. Вы никогда не задумывались, когда вы были в богоискании, а потом пришли, начали читать Библию, никогда ее в жизни не читали, и потом какие-то места Писания у вас ожили, в жизни вы думаете, вау, я даже Бога не знал. Как один брат, я слышал свидетельство, и он говорит, я, говорит, Библию не знал, я, говорит, Бога отвергал. Но, говорит, когда я прочитал в Библии, что человек посеет, то и пожнет, говорит, а я всю жизнь, говорит, жил, не знаю, где это услышал, я всю жизнь жил и понимал так. А знаете почему? Потому что Бог вкладывает внутри нас свои законы. Вложу в сердца их. И ты будешь наставляем истиной. Не потому, что ты такой умный, а потому, что Бог будет хранить тебя, оберегать тебя на твоем пути. Тебе нужен совет. Ты бежишь к психологу, он, знаете, такой специалист. У тебя семья валится, а мне нравится, я одного психолога знаю сейчас. Третий раз женатый. Конечно, он специалист. Он вообще специалист по браку. Это как один брат когда-то везет меня на машине, а я сижу рядом, знаете, на пассажирском сиденье, на тормоза жму. Ой-ой-ой, осторожнее. Ой, тут машина. Ой, смотри сзади, ой, смотри спереди. Он так поворачивается ко мне. Слышишь? Ты что тут возмущаешься? Я 17 раз в аварии был. И я такой, знаете, замолчал. Думаю, сейчас 18-е будет. Человек опытно работает. Он скоро инструктором будет по авариям, а я тут на тормоза жму сижу рядом. Вот часто мы обращаемся именно к таким специалистам, знаете, пошла к подружке посоветоваться, что делать с мужем, потому что она уже 5 раз была замужем, понимаете? Такую подружку Иисус встретил у колодца однажды. Обнял ее. Как у тебя дела? Хорошо. А как у тебя с семьей? А у меня нету семьи. Правильно говоришь. У тебя было 5 мужей, и тот, с которым ты живешь, он тебе не муж. И обнял ее, и первая евангелистка, первый человек, который привел весь город в движение, была женщина 5 раз замужем, которую Иисус обнял нежно, и она побежала за Иисусом и сказала, Он знает обо мне все. Повернись к своему соседу и скажи, Бог знает обо мне все. И Он знает, как мне помочь. Если ты будешь обращаться к Духу Святому, Он будет тебе давать советы, которые будут сохранять твою семью. Если ты будешь обращаться к Духу Святому, Он будет давать тебе исцеление тогда, когда ты будешь еще не знать, что ты уже болен. Знаете, что такое говорить тайны Богу? Духом. Воздыханиями и неизреченными. Это когда наш Дух говорит Отцу Небесному о наших немощах, о наших слабостях. Когда Он говорит о наших проблемах каких-то в бизнесе, в делах рук. Когда Он говорит о наших каких-то слабых сторонах жизни. Мы же все, знаете, такие на вид львы. А внутри мы такие котики испуганные, знаете. Поэтому мы иногда не соответствуем тому, как мы себя рисуем перед людьми. Поэтому, когда люди у нас спрашивают, как дела? Хорошо. Как там все? Все нормально. А на самом деле все плохо.
А когда ты склоняешься, приходишь в Божье присутствие, Дух начинает когда-то, знаете как? Отец, посмотри на его немощь. Посмотри на его слабости. Посмотри на его неспособность. Помоги ему. И потом приходит помощь от Господа. Поэтому, дорогие мои, нам сегодня не советники кто-то нужны, нам нужен Дух Святой, который направит и наставит нас на всякую истину. Я заметил, в последнее время люди стали бояться, знаете, смерти. Наверное, мы чему-то недоучиваем в церкви, потому что нет откровения о жизни вечной. Если бы у тебя было откровение о жизни вечной, ты бы не боялся бы смерти, ты не боялся бы старости своей. Поэтому Библия говорит, что в последнее время будет время лукавое. А в чем его будет лукавство? Потому что люди будут искать себе учителей не в Духе Святом, а тем, которые бы льстили их ушам. Как это? А очень просто. Вот я хочу развестись с женой, да, я не знаю как. Читаю Библию, Библия говорит, не разводись. Я включаю YouTube, а там проповедник, 5 раз женатый, такой специалист по семье, рассказывает, не понравилось, не подошло, отпусти, возьми другую, возьми лучше. Но он же не знает, что ты странный человек. Ну, тот тоже странный, который это мучает. Ты возьмешь такую же. Вы замечали, что вот те, кто уже прошли через развод, вот это вот не нравится, она мне такая плохая, возьму себе лучше, взял себе такую же. Потом опять с ней мучается, потом еще ищет какую-то. А если бы Дух Святой пребывал в тебе, Он бы тебя корректировал, Он бы тебя направлял бы, Он бы тебя вразумлял бы, Он бы тебя обрезал бы, Он бы тебе помогал бы совершить твое спасение. Точно так же исцеление. Когда ты молишься Духом, Дух Святой знает твои немощи, Он знает твои внутренности, Он знает все. Давид говорит, куда мне скрыться от Духа Твоего? Давайте мы прочитаем это место. 138-й Псалом. Куда пойду от Духа Твоего? Или от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо Ты там? Сойду ли в преисподнюю, и там Ты? Возьму ли крылья зри, переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня, удержит меня десница Твоя. Всемогущий Бог пребывает везде. И вы думаете, когда Он пребывает внутри меня, в храме моем, в моей храмине, да? Он не знает моей немощи, Он не знает мое здоровье, Он не знает. Но мы же не прибегаем к Нему. Мы не пользуемся этим. Мы не развиваем дары, которые Бог дает нам. Они у нас лежат невостребованные. Бог говорит, берите. Мы говорим, а зачем? У нас доктор есть, у нас психолог есть. Психолог делает, чтобы было хорошо тебе, пока ты у него. Потому что ему без тебя тоже плохо. Ему семью кормить надо. Я ничего не имею против психолога. Не надо на меня тут, кто психолог, обижаться, дуться. Я за Дух Святой. Я за то, что Дух Святой ведет нас, направляет нас. И давайте будем учиться этим даром пользоваться в нашей жизни. На кого приходит Дух Святой? Смотрите, Деяния первого, собрав их, Он повелел мне отлучаться из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Интересно, что во время Вознесения было 500 человек, а в горнице, куда пришел Дух Святой, было 120 человек. Вот эти 120 исполнились Духа Святого. Библия говорит во второй главе, при наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущего сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого. Начали говорить на иных языках, так как Дух давал им провещевать. Интересно, что Дух Святой обещан всем верующим. Интересно, что, открывая себя для Бога, раньше, знаете, такое было учение, что Бог приходит, Дух Святой приходит только к святым. Знаете, если бы мы были святыми и была потребность в Духе Святом, навряд ли. Почему? Потому что зачем Святому Дух Святой, если Он уже святой?
Значит, если он становится ходатаем, если он становится советником, если он становится целителем, если он становится тем, который дает слово знания, слово мудрости, то это именно то, чтобы помочь нам совершить наше спасение. Это именно то необходимое, что поможет нам иметь благословенную жизнь в Боге. И Библия описывает нам интересные разные случаи, как люди получали крещение Духом Святым. Те 120 человек, это были жаждущие, они были наставлены, Иисус их наставил, они понимали, мне нужен Дух Святой, я буду нуждаться, они пребывали единодушно вместе, и Дух Святой сошел на них, и они начали молиться на языках. Но Библия описывает нам и другие случаи, которые были просто открыты для принятия Духа Святого. Это уже немножко другая категория людей. Написано в 8 главе тоже Деяний, 14 стиха. «Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, пошли к ним, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса, та возложили на них руки, и они приняли Духа Святого». Мы должны понимать, что в то время верующие верили, что только иудеям принадлежит Дух Святой. Апостолы, они верили, что только им. Тут они слышат какую-то странную вещь. В Самарии язычники принимают Христа. Посылают апостолов. Пойдите посмотрите, а что там? Разберитесь немножко, все ли нормально там. Они приходят, понимают, что все хорошо, все правильно. Они начинают им рассказывать о том, что произошло. И написано, что помолились о них, чтобы они приняли. И они начали быть крещены Духом Святым. То есть Дух Святой, оказывается, приходит не по национальному признаку. Дух приходит Святой не по каким-то критериям возрастным. Интересно, был такой момент в моей жизни, когда мне было, я был еще ребенком, было 8,5 лет. Братья приехали молиться, часто собирались в нашем доме, молились. И вот молятся с моим братом о крещении Духом Святым, объясняют ему, сидят о важности Духа Святого. Я хочу подчеркнуть, что в то время в церкви верили так, что, ну, во-первых, церковь была гонима, да, и собирались по домам. Во-вторых, церковь была в таком непростом положении, поэтому хотели, как бы, чтобы было более осознанное такое служение, потому что, когда люди принимали Христа, это был такой крест на карьере, на всем, да, и человек, который принимал Христа, он понимал, что он будет проходить через определенные испытания, вызовы, где будут у него большие проблемы, поэтому как-то детей старались меньше привлекать вообще, хотя воскресная школа была, там служения были, но о крещении Духом Святым как-то братья говорили, не надо с детьми там молиться, пусть так вот все будет. Я сидел в доме наших, моих родителей, и когда помолились за крещение Духом Святым со всеми, кто там был, за меня никто не молился. Мне никто не объяснял. Я был такой, знаете, сторонний наблюдатель. То есть человек со стороны. Грубо говоря, вы пришли сегодня в церковь, вас позвали на Троицу, вы человек такой невоцерковленный, вы где-то как-то приближенные, вы как-то интересуетесь, но как-то вот вы еще присматриваетесь, скажем так. Вот я, наверное, был из той категории, которая не входила, не вмещалась в рамки церковного такого богослужебной практики. Считалось, что, ну, дети нет. Вот молимся за взрослых, дети нет. Когда помолились, и когда ушли все уже от нас из дому, я вечером встал на колени сам и начал молиться Духом. Когда я понял, что Бог крестил Духом Святым меня, я пошел к своему другу, однокласснику, он был тоже из верующей семьи. Я рассказал ему о важности крещения Духом Святым. Мы помолились вместе. Он принял крещение Духом Святым. У них семья была большая.
7 детей в то время. Мы где-то с 4 еще помолились, и те приняли крещение Духом Святым. Через 2 недели молилась вся воскресная школа. Вся воскресная школа. Родители испугались мамы. Пошли к служителям. Послушайте, а у нас тут что-то такое, вот мы не до конца понимаем. Приехала целая комиссия епископа, пастора, приехали к нам на воскресную школу. Посидели, побыли на молитве, вышли родителям, говорят, Бог крестил Духом Святым детей. После этого бабушки, которые по 20 лет, по 30 лет ревновали, не могли получить крещение Духа Святым, они начали приезжать к нам на воскресную школу и получать крещение Духа.

0: Luxury has arrived at Snoqualmie Casino and Hotel, where comfort meets elegance. Experience luxury with breathtaking cascade views, world-class dining, and play your favorite games. Elevate your next getaway by combining effortless style with utmost relaxation. Seattle's closest is now Snoqualmie Casino and Hotel.
1: Говорили, что вот такой вот рядом проходил, и Дух Святой коснулся меня. Дух Святой приходит к людям, которые слушать Слово Божье. Я слышал историю о своем прадедушке, который пережил крещение Духом Святым. Он был священником. Он служил в церкви. К нему приехали верующие братья, которые были крещены Духом Святым. Я не знаю, что они делали той ночью, но утром дедушка молился на иных языках. И полгода в храме он читал проповеди, и он проповедовал Евангелие и проповедовал крещение Духом Святым. Через полгода один из диаконов начал вылазить на храм и бить в колокола, и не давать ему совершать служение. После этого они ушли, начали собираться в молитвенном доме и начали собраться по домам. Но когда он пережил благодать Божью, он сложил всякое свое священство, всякую свою религиозность, и он последовал за благодатью Божьей. Он вкусил ее. Я благодарен Богу, что я уже не в первом поколении семьи, которая вкусила как благ Господь. Сегодня, когда дети вышли наши, мое сердце радуется, знаете, потому что это невероятная благодать Божья, когда наши дети служат Богу, и Бог будет использовать их сильно и могущественно. Они наделают намного меньше ошибок, чем мы с вами наделали, потому что Бог Духом Святым будет вести, направлять. Представьте, как это, если даже неопытный пойдет его путем, не приткнется. Представляете, настолько Дух Святой будет вести тебя, Он будет давать тебе совет, Он будет давать тебе мудрость, Он будет давать тебе откровение, Он будет говорить с тобой. Открой себя для Него, имей общение с Ним, проводи время, приходи в пятницу на молитву, просто не потому, что нужда приперла. Знаете, часто бежим, почему на молитву? Уже проблема, уже кризис, уже трудности. Приходи просто, молись на языках. Может, воскресное служение мы не можем там 2 часа помолиться на языках, а там приходи, просто молись. Пусть Дух Твой ходатайствует за тебя. Пусть Он строит тебя, пусть Он строит из себя духовного, сильного человека, чтобы ты получал откровение, что и как надо делать, чтобы во время, может быть, каких-то кризисов, непонимания, что нужно делать, как поступить, Бог будет давать тебе откровение, и ты будешь принимать те решения, которые будут самые верные, самые правильные, самые благословенные для тебя. В то время, когда будут все садить, и ты будешь садить, но у тебя будут вырастать, а у других не будет роста. Потому что Бог будет с тобой. Помните, как Иаков, с которым был Бог, Лаван смотрел на него, он понять не мог, ну почему? Почему у него овцы? Почему? Давай все поменяем. Теперь вот все, кто с пятнышками, это твои, все, вот сел, умом посчитал. Кого много? Много беленьких. Ага, все, чистокровненькие такие, они все мои. Все, я посчитал умом своим. А вот эти вот пятнистых мало. Так, все, теперь кто будут эти, все. Но Дух Святой дает откровение, дает понимание, что нужно делать Якову. И он просто берет лепестки, и просто когда поет овец, просто ложит эти лепестки. И все пятнистые овечки. И опять растет. И Лаван уже за голову хватается. Да что такое? Библия говорит, он 7 раз переменял условия. Представляете, 7 раз он пытался ограничить его. От роста, от умножения, от успеха. Он, как наша налоговая служба, знаете. Вот она сидит, не спит день и ночь, чтобы тебя как-то вот остановить, потому что ты разогнался, у тебя все хорошо пошло. А Бог все равно тебя благословляет. А Бог все равно дает тебе благословение. Почему? Потому что ты с Духом Святым. И потом налоговый инспектор сидит и говорит, слушай, ты какой-то не такой. Ты мне скажи, ты кто такой? Я говорю, я христианин. Который живет с Духом Святым. Когда мне плохо, Он меня утешает.

0: Знаете, нам Бог дал такое великое благо в жизни, что родители с нами были. Я помню последние 5 часов, которые мы провели с мамой, когда она уходила в вечность. И вот я обнаружил одну такую вещь, знаете, как я уже сказал, что бесполезно утешать человека, если Дух Святой не утешит. Я был очень так привязан к маме сильно, с детства сильно привязан, она родила меня поздно. Я даже помню, еще был ребенком, я молился, чтобы мама не умерла, потому что у всех мамы были моложе в школе, а у меня мама была постарше. И мне как-то вот прям какой-то страх такой детский был за маму. И вот она уходит в вечность. Мы с Ларисой были как раз в это время с ней. И мы едем с ней, с Ларисой домой. И так нету ни печали какой-то, ни радости, да, вот какое-то такое, я уже рассказывал, было напряжение внутри меня, пока мама не ушла. Мама, когда ушла, мне как струна какая-то лопнула, и напряжение спало, так, знаете. Я еду так, и не плачу как-то, хотя, ну, понятно, что готовил себя к тому, что однажды это произойдет, надо быть как-то готовым. Никто не может быть готовым к этому. И вот мы переночевали, на следующий день отец звонит, говорит, я хочу, чтобы вы позвали хор с набережных Челнов. Я звоню Василию Ивановичу, машине Евчику, приглашаю их хор, и меня как накрыло, знаете, вот как осознание какое-то пришло, что мама не стала. Я еду просто, вот рыдаю в машине, один еду, и просто у меня все, ну, и думаю, наверное, люди смотрят на меня, думают, какой странный мужик едет там, рыдает в машине. Я начал молиться. Говорю, Господь, еще предстоят похороны, еще прощальное служение. И как-то так тяжко. Я прошу тебя, помоги мне. Помоги. Вы знаете, куда пришел такой мир. Я поймался на мысли, когда было прощальное служение, те, кто были, может быть, помните, многие подходили и рыдали. А я стоял, слезы не проронил. И знаете, я поймался на какой мысли. Чего они рыдают? Мама дома. Маме хорошо. Она перешла из жизни в жизнь. И это было так странно выглядеть, что, знаете, те, которые потеряли родного человека, так не убиваются, как убиваются те, которые просто, ну, любили этого человека, может, ценили там. Это называется мир Божий, который превыше всякого ума. Поэтому люди со стороны смотрели и думали, странный сын, не убивается, даже не плачет и не рыдает, плохо воспитанный. А сын просто с Духом Святым получил утешение и мир. Вот это и есть утешение от Бога во время скорбей. Когда тебе тяжело, невыносимо, твои эмоции не справляются, тебе никто не поможет, кроме Бога. Поэтому люди на нас смотрят, когда мы им говорим, я понимаю тебя, я поддерживаю тебя. Они смотрят на нас и думают, ты не понимаешь. А Бог Духом Святым во времена тяжелые приходит и дает мир. Сегодня мир очень нуждается в Духе Святом. Сегодня люди живут в тревоге. Сегодня утром мы получили с вами уже по 3, не знаю, может, уже больше сообщений, да, о ракетной какой-то там беспилотной опасности. Сегодня люди, которые Бога не знают, они не знают, что делать. А мы знаем, в кого уверовали. Нам нужно упражняться в Боге. Нам нужно упражняться в Духе Святом. Нам нужно проводить время больше в общении с Ним, чтобы благодать Божья наполняла нас. Я еще раз хочу сказать, она приходит к тем, кто жаждет. Она приходит к тем, кто может быть вообще равнодушен. Она приходит к тем, которые вообще не слышали. Мы читаем интересную историю в 10 главе Деяний апостолов. Когда Петр еще продолжал речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился на язычников, ибо слышали говорящими языками, величающими Бога. Тогда Петр сказал, кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили святое? Святого Духа, и велел им креститься во имя Иисуса Христа, потому что они просили его прибыть у них несколько дней. Представляете? То есть новообращенный человек. Вот он пришел в церковь, он еще не в завете с Господом, он еще не принял водное крещение. И Бог может прийти к тебе и Духом Святым крестить. Знаете почему? Он суверенный Бог. И он приходит к каждому, кто открывает себя. Язычники эти получают крещение Духом Святым, а еще не крещенные в воде. И Петр говорит: слушайте, тут что-то какая-то нестыковочка в нашем учении. Давайте вам надо и в воде креститься. И крестит их в воде. 19 глава. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес и, найдя там некоторых учеников, сказал им: приняли ли вы Святого Духа, уверовав? Они сказали ему: мы даже не слышали, есть ли Дух Святой. Он сказал им: во что же вы крестились? И не отвечали: в Иоанна крещения. Павел сказал: Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Понятия не имеют, что такое Дух Святой. Брат, ты крещен Духом Святым? А я не знаю, что это такое. Давай, брат, помолимся. Это важно, это нужно. Это Господь обещал, это дар Божий. Да, да. Молимся, этот брат начинает пророчествовать. Представляете? Они начали пророчествовать. Мы можем пророчествовать. Мы можем истолковывать языки. Мы можем возлагать руки на больных, не будут исцелены. Вот этот ребенок, который получил исцеление, это не потому, что кто-то особенный за него помолился. Это произошло, потому что кто-то просто практикуется в своем христианстве. И сколько даров в нас, которые лежат невостребованные. Это, я говорю, это общение с Духом Святым, это как, знаете, вот мы не понимаем, пока не теряем кого-то близкого. Знаете, вот я помню, мама там с папой зовут, а я там такой занятый, я где-то в поездках, я где-то там в делах, я еще где-то в чем-то. Хорошо, родители сделали хорошую традицию, рекомендую каждой семье это сделать. Нас мама с отцом собирали каждое воскресенье, и мы все, когда были, мы все шли, дети, внуки, мы собирались. И это спасало нас, потому что мы хоть раз в неделю видели своих родителей. Перед тем, как мама должна уйти, у меня такая мысль: тебе надо проводить больше времени, потому что потом будешь жалеть. Знаете, что сейчас происходит? Иногда же скучаю за своими родителями. Сегодня их нету, они уже в вечности, а ты скучаешь. Хочется пообщаться. Так вот, Дух Святой дан тебе не для того, чтобы ты некогда занят, чтобы ты потом не скучал по нем, потому что Он, тот, который наставит тебя лучше, чем твоя мама, Он утешит тебя лучше, чем твоя мама, потому что Иисус сказал: даже если мама тебя оставит, то я тебя никогда не оставлю. Представляешь? Вот мама по каким-то обстоятельствам тебя оставила, Дух Святой тебя никогда не оставит. И Он говорит: вы суть храм, живущего у вас Святого Духа, и вы не свои. Прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших. Послушайте, нам нужно поправить нашу молитвенную жизнь. Если мы хотим быть людьми успеха, если мы хотим жить долго, если мы хотим иметь крепость, силу и здоровье. Знаете, у меня 30 лет, я рассказывал вам, шишка была на колене. Знаете, когда она ушла? Когда во время служения с вами до меня дошло, через 30 лет, начинаю возлагать руку и молись. Возлагаю, молюсь, проходит время, трогаю, не ушла. Опять служение, опять молимся за больных, за исцеление. Возлагаю, молюсь, не ушла. И однажды возлагаю, молюсь, а ее нету. Как орех грецкий, ушла. Рак будет уходить, онкология будет уходить, паралич будет уходить. Немощь в твоем теле будет уходить. Бог знает, Дух Святой лучше знает. Он лучший врач, Он лучший целитель. Он пребывает внутри тебя, Он знает все твои внутренности. Он знает все твои немощи. Молись Духом, говори Богу тайны, и пусть Бог явно являет свою славу в твоей жизни. И пусть лучше ты получишь исцеление тогда, когда ты еще не знал про свой диагноз. Это будет намного лучше для тебя, поверь мне, чем ты будешь знать свой диагноз, потом бороться с ним, воюя. Аминь. Давайте мы встанем. Вы так тихо сидите, что я не знаю, дошло до вас или нет. Но мы будем молиться с вами. Мы сейчас с вами помолимся, потому что сегодня Троица, сегодня праздник. И Бог знает лучше наши все вопросы. Может быть, ты случайный сегодня просто свидетель этого служения. Может быть, ты читаешь Слово. Но у тебя еще нет откровения Духа Святого. Может быть, у тебя есть, но ты стесняешься, ты не можешь понять, а это оно или нет. Не стесняйся, высвобождай, молись. Потому что, когда мы молимся Духом, мы говорим тайны Богу. Это не для того, чтобы мы понимали, это не для того, чтобы рядом стоящие люди понимали. Главное, что это понимает Бог. Может быть, ты жаждущий. Может быть, уже жаждешь давно, что-то не происходит. Мы помолимся. Бог это дает каждому, каждому, каждому. Подчеркну, очень важно, уверовавшему Господа Иисуса Христа. И верующих будет сопровождать знамение. Верующих Бог будет использовать для своей славы. Не уничижай Дух Святой внутри тебя. Позволяй Богу использовать тебя для своей славы. Мы сейчас помолимся. Давайте мы помолимся громко. Помолимся на языках. Проведем время в молитве. Те, кто не крещенный Духом Святым, попросите Господа, чтобы Он пришел. Если ты еще не говоришь на языках, просто тихонько подними свою руку во время молитвы. Те, кто молится на языках рядом, возложите свои руки, помолитесь. Я уверен, мы получим свидетельство того, что Бог крестит Духом Святым, потому что Он дает это даром, без упрека, дает каждому, кто обращается. И не надо ждать, что ты станешь святым. Проси Духа Святого, потому что Дух Святой – это именно то, что помогает нам освящаться и приходить к Богу и становиться святым. Поэтому Он дает это каждому верующему. Отец, вместе мы приходим пред лицо Твое. Боже, мы молимся, Господь, за каждого, Господь, брата и сестру. Мы молимся, Господь, за все наши нужды, Господь, которые Ты знаешь прежде нашего моления и прошения. Боже, мы молимся, Господь, за каждого, Господь, кто сегодня, Господь, ожидает от Тебя, Господь. Боже, кому нужен совет, Господь, кому нужна, Господь, помощь, Господь, кому нужно водительство, Господь, кому нужно откровение, Господь, кому нужно, Господь, решение сложных вопросов в жизни, Господь. Боже, приходи, Господь, Духом Твоим Святым, Господь. Боже, тем, кому нужно исцеление, Господь, чудным образом. Онкология, уходи вон во имя Иисуса Христа. Боже, мы благословляем Святое Имя Твое, Рабасыре, Легофандере, Легесея, Корома, Синдере, Легешия, Господь. Ты упование наше, Ты сила наша, Господь. Ты Бог, который ведешь нас, направляешь нас. Ты Бог, который дал нам Духа Святого, который, Господь, является утешителем, советником, помощником. О, Рабасыре, Легесея, Господь, прикасайся, Господь, приходи, Господь, Боже, я молюсь за тех, кто с вами онлайн, Господь, Боже, крести их Духом Святым, Господь, пусть чудеса Твои происходят, Господь, в жизнях тех, кто нуждается, Господь, пусть исцеление приходит, Господь, пусть решение сложных вопросов у детей приходит, Господь, Боже, пусть ответы приходят, Господь, тех, кто, Господь, не знает, что им делать и куда идти, Господь, Боже, направляй, Господь, используй, Господь, являй свою славу, Господь, прославься, Господь. Боже, мы молимся, чтобы все немощи и болезни уходили вон во имя Иисуса Христа. О, раба сарелего фандера легещия. Господь, прославься, возвелися, Господь, в этом доме, Господь, в наших жизнях, Господь. Боже, наполняй собой нас, Господь. Используй нас, Господь. Боже, очищай нас, Господь. Освящай нас, Господь. Преображай нас, Господь. Делай нас, Господь, такими, как Ты хочешь нас видеть, Господь. Боже, я молюсь, Господь, о Твоей благодати, о Твоем успехе, Господь. Я молюсь, Господь, о Твоем покровительстве, Господь, и водительстве Духа Святого. Господи, господству наших семьях, Господь, пребывай с нашими детьми и нашими внуками, Господь. Боже, мы все отдаем в Твои руки, Господь. Благослови тех, кто, Господь, трудится. Благослови тех, кто, Господь, ищет откровения, Господь. Благослови, Господь, тех, кто, Господь, нуждается в совете, Господь, в предпринимательстве, Господь. Боже, приходи, Господь, приходи, приходи. О, раба саралего фандера легасея. Господь, мы славим Тебя. Мы просим Тебя, мы молим Тебя во имя Иисуса Христа. Тебе наш Бог слава.
1: наш Бог Отец, Сын и Святой Дух. И весь народ Божий скажет Аминь. И как я уже говорил, знаете, когда молились тот вечер, когда Бог дал мне крещение Духа Святым, я не стал молиться на языках во время той молитвы, но я пришел домой, стал молиться и получил крещение Духа Святым. Поэтому упражняйтесь в молитве, открывая себя для Бога, и Бог ответит. Аминь.
2: Слава Богу, Иисус Господь, аминь. Я хочу обратиться к тем, кто сегодня, возможно, впервые на этом месте, и Слово Божие говорит, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И Дух Святой – это та личность, которая приходит и касается наших сердец, чтобы принести прощение, чтобы принести спасение. И если ты сегодня нуждаешься в прощении грехов, то подними свою руку, мы помолимся, чтобы Господь простил твои грехи и стал твоим Господом и Спасителем. Есть такой человек сегодня на этом месте, кто нуждается в прощении грехов, кто нуждается в том, чтобы Дух Святой коснулся его и освободил от всякого греха. Есть такой человек сегодня? Есть? Я не вижу вашей руки. Выйдите сюда, на это место, мы помолимся вместе с вами. Неважно, поднял ты руку, не поднял руку, ты знаешь, что тебе нужно прощение грехов, ты знаешь, что Дух Святой касается тебя. Выходи сюда, мы будем молиться. Может быть, еще кто-то есть. Может быть, ты на втором ярусе стоишь, ожидаешь, когда тебя еще раз позовут. Мы приглашаем каждого сюда, на это место. Выходите сюда, не стесняйтесь. Может быть, ты через онлайн также смотришь нас.